Parni черга, йди Муришавець тепер. Делес, сопел Муровшаво, Муроправ. І як то отут, ще літерапел. Пять кортю ти не накадаслес. Собаро Лошаво, баро я баса зідой. Жапа пальде касавой, сандошаво дуй метера. Хай бухло дуй метера. Сапіке зорса сушаво. Де пелело грас пралесте, де Мурошаво. Талькі руана ваканак. Фехи парни грас тискушаво тавер. Миштой пелером. Та велике сарту пенес. Жаландове шошаво, лег май баро кашт. Де сой муро кашт. Дуй шаламейтера баро, жі по чері ресел. Хай сі окаш бухло, каринге паш вардеш мейтера. Хотіле лес муро шаво. Ви катка, ви куткар'єк, ви англал цирдел, ви палал піздел. Прав лес аври, шудел лес теле. А екала текай пу реслас. Саре машина хурди пеласи. Окашт. Са пенало да, да е мурошаво. А канак барвале кердилам. Ке ту мурошаво. Яке вас те са ки десаврия увеш. Си те жа са адре, ка о край. Си те бикна се кашпеске. А вен та така, а веска мама. Жаска пе, жалпе, ка пески дей. Са пди ке е мурошаво са кердилам. А е мурошаво. Да зурало кердилам. Да пенало шаво. Мама, си те жа в тархомни те родам манге. Пележа Мурошаво. Гела Сошаво. Ай раклас пескек. Ек чача романаша. Десар мизил кодишей. Шукар. Кале баленги. Лаке баси де шупанж метра лунге. Ай та така. Вунеца кале яка. Шукар. Парне моски. Саре лулудян дей бар. Кай мизил пе. Да полошаво кам ласла. Ингердас лакере капески. Дей. Пендас, муриде, каде ти бори, каде ситал, паша туте, сите, грижил тут. Каде авла, муре шаворинг де йори, де муре пра. Каде са скуди, парамича, романо, сар са бушола спарно, грасте скошаво, де